ранен до стервятников на дне. Эй, мой меч в огне. Папки воздух, дождь, ну как будто иудей. В сумке есть конфеты, но они...